На стене танцую веселую мазурку тене. На угли огонь гра по ходу песничку премени вечней. С живота гостинца скипу